0: На CD Штефан Штец полетів бим на край світа суд співанки у різних язиках і в діалектах. Зато з місця звідали, яка співанка суть про співака наймілшу.
1: Pro mene najbližšia je rusínska spievanka, za to, že je to moja jakby materinská. Čerez toto spievanku jem sa navčil aj materinskú bisidu rusnácku. Ale u nás sa spievali aj ukrajinské spievanky, spievali sa aj tak zemplínske, slovácke. Takže všetko toto spievanky môžu povistiť, ktoré mňa navčila máma, alebo ktoré jem sa navčil doma. Tak toto sú mi najbližšie. No ale samo sobou rusínska spievanka je toto, ktoré jem čú peršu, tak toto je mi najbližšia aj do teperi.